0: что дыхает.
1: Разом в Блиц FM.
2: Звони, перестань підбирати до нас ключі.